0: Поставщики известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
2: надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
4: Да? Органику, да.
2: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь, да, особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
5: потепление
2: резкое. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо, надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
7: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
6: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
7: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
6: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
8: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
6: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
9: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
6: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
13: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
4: Угу.
13: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
4: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
13: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
4: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
13: То есть падение больше, чем в 2 раза?
4: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
13: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
4: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
13: И получаем.
4: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
13: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
4: Угу.
13: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
4: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
13: 1000 квартир в год.
4: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
13: 172 года, да уж.
4: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
13: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
4: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
13: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
4: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
13: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
4: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
13: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
4: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
13: Абсолютно.
4: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
13: Ну, пустовать они точно не будут. И из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
4: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
13: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
4: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
13: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
4: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
13: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
4: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
13: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
4: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
13: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
4: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
13: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
4: Ну да, для них это откровенный дисконт.
13: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
4: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
13: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
4: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
13: Ну, абсолютно типичная ситуация.
4: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
13: Это просто финансовая кабала.
4: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
13: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
4: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
13: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
4: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
13: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
4: Им даже не надо бороться за покупателя.
13: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
4: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
13: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
4: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
13: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
4: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
13: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
4: Звучит как решение. В чем подвох?
13: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
4: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
14: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
4: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
14: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
4: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
14: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
4: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
14: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
4: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
16: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
0: Важный сигнал.
1: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
17: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
18: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
2: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
19: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала, вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, ну, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это, ну, это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
21: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
21: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
22: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
21: Это же классика. нагородить кучу терминов, сослаться на три противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость, понятная всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание, но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
21: Потому что?
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
21: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
21: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
21: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
21: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
21: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
21: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
20: Звучит неплохо.
21: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива — это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
21: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
20: Но задача руководителя — принимать решения, полезные для большинства, даже если они непопулярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление — это недостаток, а необходимое качество.
21: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
20: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
21: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
3: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
5: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
20: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
5: Одно другому не мешает.
20: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
5: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
20: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
5: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая –
21: заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
7: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
0: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и коленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном

0: государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
3: Иди сюда, дорогой.
4: Необходимо.
3: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
4: На данный момент наработали 42 моточаса.
3: Наработали или ты наработал?
4: Я наработал.
3: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
4: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
3: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
4: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
3: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
4: Ну, в зависимости, какие работы.
3: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
4: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
3: То есть экономично.
4: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
3: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
4: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
5: Охотник.
4: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
3: Это большое дело. Да.
4: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
3: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
4: Нет, 900.
5: 900 литров бак.
4: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
3: Ну, давай. 900
1: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сяха.
1: Синий.
6: Нила.
1: Коричневый.
6: Бура.
1: Зеленый.
6: Сабз.
1: Оранжевый.
6: Наранджи.
1: Фиолетовый.
6: Джамуни.
1: Красный.
6: Сурх.
1: Белый.
6: Сафед.
1: Желтый.
6: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
9: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По сути, это обновленный

0: Данная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
1: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
0: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
2: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
0: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
4: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня. Ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет. Взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
6: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
7: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
3: Важный сигнал.
5: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
8: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
5: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
9: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
5: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
5: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
11: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения. А в аграрных районах до 35%. процентов. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития, это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочное гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
13: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
14: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
12: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
14: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
12: Ого.
14: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
12: То есть смертность выше рождаемости?
14: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
12: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
14: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
12: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
14: Да.
12: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
14: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
12: 800 тысяч?
14: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
12: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
14: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
12: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
14: Именно так.
12: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
14: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
12: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
14: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
12: То есть профессиональное самоубийство.
14: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
12: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
14: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
12: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
14: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
12: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
14: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
12: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
15: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в Государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
12: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
15: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
12: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
15: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
12: Да.
15: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
12: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
15: Да.
12: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
15: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
12: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
15: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
12: Тех, кто как раз и должен был рожать.
15: Да.
12: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
15: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
12: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
15: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
12: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
15: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
12: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
17: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
16: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
18: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
16: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
19: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
16: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
20: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы. И вот, получается, такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
16: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
3: Синий.
21: Нила.
3: Коричневый.
21: Бура.
3: Зеленый.
21: Сабз.
3: Оранжевый.
21: Наранджи.
3: Фиолетовый.
21: Джамуни.
3: Красный.
21: Сурх.
3: Белый.
21: Сафед.
3: Желтый.
21: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
24: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
23: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
24: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
23: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
0: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
23: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
2: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
23: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
25: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
8: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
26: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
8: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
27: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
8: По По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
6: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
9: Органику, да?
6: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
9: потепление
6: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, убрите, но сделайте.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
11: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
10: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
13: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
10: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
14: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
10: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования. Поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
1: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние и специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
15: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
12: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
16: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон-Киев уже не получится.
12: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
0: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
12: По словам экспертов, отмена визита Уиткова и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
1: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
0: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
2: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
0: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
3: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
0: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
6: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
5: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
7: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
5: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
8: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на

0: на диплом. Все. Подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
1: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт.
5: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
7: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
6: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
8: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
6: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
6: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30 так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
12: Надо как по фильму.
11: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
12: Да, образцовый.
11: может в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
12: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
14: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала полицию.
15: Приезжайте в нашу страну.
14: Нашу страну. Так, я говорю, так. Нашу страну.
15: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
14: вам?
15: Мы должны это слушать?
14: А вы это кто?
15: Объясни. Вот мы люди.
14: А вы не думаете, что я россиянка?
15: Нет.
14: А
15: вы что? Девушка, зачем руки распускаете?
14: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
15: Ты меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
13: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
16: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
13: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
17: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
13: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
12: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военную технику для выполнения задач по предназначению.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
19: Угу.
18: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
19: Казалось бы, банальная рутина, да?
18: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
19: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
18: То есть правила игры поменялись глобально?
19: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
18: И любое отклонение наказывается рублем?
19: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
18: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
19: Да, песок – это отличная иллюстрация.
18: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
19: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
18: Насколько жесткие?
19: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
18: Ого!
19: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
18: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
19: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
18: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
19: Угу.
18: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
19: Так, и что они сделали?
18: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
19: Но это уже промышленные масштабы.
18: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
19: Но система сработала иначе.
18: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
19: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
18: Жестко.
19: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
18: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
19: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
18: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
19: Никто не будет с этим возиться.
18: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
19: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
18: Ну да, это же всегда было нормально.
19: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
18: То есть люди просто теряются.
19: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
18: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
19: Березовый сок.
18: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
19: Очень массовое.
18: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
19: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
18: Так.
19: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
18: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
19: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
18: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
19: Ну, теоретически, да.
18: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
19: Почти никто.
18: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
19: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
18: Так, и как это работает?
19: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
18: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
19: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
18: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
19: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
18: А какая есть альтернатива?
19: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
18: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
19: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
18: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
19: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
18: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
19: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
18: Тепловизорами?
19: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
18: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
19: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
18: В смысле?
19: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
18: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
19: Да, дроны — это отдельная история.
18: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
19: И штраф летит автоматически.
18: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
19: Социальные сети.
18: Именно. Я говорю о социальных сетях.
19: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
18: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
19: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
18: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
19: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
18: Да уж.
19: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
18: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
19: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
18: Серьезно? Даже за грибы?
19: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
18: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
19: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
18: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
19: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км/ч инспектор мог просто пожурить водителя.
18: Ну да, сказать больше так не делайте.
19: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
18: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
19: О, да, эти истории с почесыванием уха.
18: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
19: И попробуй докажи обратно.
18: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
19: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
18: Например?
19: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
18: А если больше?
19: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
18: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
19: Далеко не оно.
18: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
19: Угу.
18: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
19: И все?
18: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
19: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
18: Жесть.
19: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
18: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
19: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
18: А контроллер тут как тут.
19: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
18: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
19: О, это очень болезненная тема.
18: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
19: Сумма внушительная.
18: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
19: Абсолютно.
18: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
19: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
18: То есть просто сбор денег?
19: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
18: То есть семьи не сохраняются?
19: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
18: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
19: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
18: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
19: Верно.
18: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
19: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
18: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
19: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
18: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
19: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
18: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
19: Согласна. Очень глубокая мысль.
18: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
19: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
18: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
22: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
21: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
22: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
21: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
23: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
21: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
23: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
21: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
1: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
21: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
3: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
5: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
7: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
21: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
7: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
21: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
24: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
21: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
26: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танковую. Со второй танковой меня перевели 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами, там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
25: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
6: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
25: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
8: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
25: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
9: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: We'll be right back.
4: Важный сигнал.
21: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
22: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
21: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
22: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
21: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
11: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
21: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
12: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
13: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
14: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
21: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
17: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю строений и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован

0: школьных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панихида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
2: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
0: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
3: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
0: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
4: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
0: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
6: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.

0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
8: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
7: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
8: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
7: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
7: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
8: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
10: Органику, да?
8: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
10: потепление
8: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
1: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
4: Вторник.
11: Мангал.
4: Среда.
11: Будх.
4: Четверг.
11: Джумерат.
4: Пятница.
11: Джума.
4: Суббота.
11: Хафта.
4: Воскресенье.
11: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Привет всем, это «Между строк», Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
13: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
12: Угу.
13: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
12: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
13: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
12: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
13: То есть падение больше, чем в 2 раза?
12: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
13: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
12: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
13: И получаем.
12: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
13: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
12: Угу.
13: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
12: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
13: 1000 квартир в год.
12: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
13: 172 года, да уж.
12: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
13: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
12: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
13: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
12: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
13: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
12: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
13: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
12: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
13: Абсолютно.
12: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
13: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
12: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
13: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
12: Подожди, То есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует.
13: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
12: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
13: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
12: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
13: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
12: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
13: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
12: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
13: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
12: Ну да, для них это откровенный дисконт.
13: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
12: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
13: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
12: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
13: Ну, абсолютно типичная ситуация.
12: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
13: Это просто финансовая кабала.
12: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
13: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
12: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
13: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
12: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
13: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
12: Им даже не надо бороться за покупателя.
13: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
12: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
13: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
12: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
13: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
12: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
13: На бумаге это звучит красиво. проект «Кладище» на 1,2 миллиона квадратов или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
12: Звучит как решение. В чем подвох?
13: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Кладищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
12: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
13: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
12: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
13: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
12: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
13: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
12: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
13: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
12: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
14: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
4: Важный сигнал.
7: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
15: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
7: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
16: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
7: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
17: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
7: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
18: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
20: Всем привет!
19: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, ну, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
20: Угу.
19: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это, ну, это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
20: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
19: Но это утрирование.
20: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
19: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
21: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
19: Ну, бывает и такое.
20: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
19: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
6: Потому что?
19: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
6: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
19: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
6: Угу.
19: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
6: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
19: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ — это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
6: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
19: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой — это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения — это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится, не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
6: Так.
19: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь — это ключевой критерий отбора.
6: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
19: Звучит неплохо.
6: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой — это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
19: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива — это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
6: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами.
19: Угу.
20: Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
19: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
20: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
19: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей.
20: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
9: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
10: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
19: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
10: Одно другому не мешает.
19: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
10: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
19: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
10: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
1: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
4: Важный сигнал.
7: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
8: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
7: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
8: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
7: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
22: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
7: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить.

0: Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
4: Иди сюда, дорогой.
5: Необходимо.
4: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
5: На данный момент наработали 42 моточаса.
4: Наработали или ты наработал?
5: Я наработал.
4: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
5: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
4: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
5: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
4: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
5: Ну, в зависимости, какие работы.
4: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
5: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
4: То есть экономично.
5: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
4: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
5: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
6: Охотник.
5: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
4: Это большое дело. Да.
5: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
4: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
5: Нет, 900.
6: 900 литров бак.
5: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
4: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиах.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
9: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
10: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
8: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
11: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются.

0: FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
3: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 3.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
5: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
6: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
4: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
7: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
4: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
8: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
4: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
4: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
10: она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета Министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
12: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
13: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
11: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
13: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
11: Ого.
13: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
11: То есть смертность выше рождаемости?
13: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
11: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
13: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
11: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
13: Да.
11: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
13: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
11: 800 тысяч?
13: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
11: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
13: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
11: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
13: Именно так.
11: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
13: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
11: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
13: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
11: То есть профессиональное самоубийство.
13: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
11: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
13: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
11: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11 200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
13: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
11: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
13: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
11: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
13: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
11: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
13: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
11: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
13: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
11: Да.
13: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
11: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
13: Да.
11: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
13: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
11: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
13: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
11: Тех, кто как раз и должен был рожать.
13: Да.
11: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
13: Вот. Это и есть ответ, Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
11: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
13: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
11: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
13: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
11: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
15: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
14: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
17: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
14: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
18: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы. И вот, получается, такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
14: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
2: Синий.
20: Нила.
2: Коричневый.
20: Бура.
2: Зеленый.
20: Сабз.
2: Оранжевый.
20: Наранджи.
2: Фиолетовый.
20: Джамуни.
2: Красный.
20: Сурх.
2: Белый.
20: Сафед.
2: Желтый.
20: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
0: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
1: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
0: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
1: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
21: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
1: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
22: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
23: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
24: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
1: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
25: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
26: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
25: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
3: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
25: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
4: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
25: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
6: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
7: потепление
6: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
9: Стоимость крещения – 90 рублей. Икона ангела-хранителя – 15 рублей. Два нательных крестика для родителей – 4 рубля. Платок на голову для мамы – 20 рублей. Золотой крестик для малышки – 285 рублей. Наряд малышки – 40 рублей. Фотограф – 450 рублей. Видеомейкер – 100 рублей. Подарки крестным – 200 рублей. Торт – 190 рублей. Праздничный ужин – 250 рублей.
8: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
10: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
8: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
11: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
8: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
12: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и как в высшие учебные, так и в средние и специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией.
14: Спецпосланник и президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
15: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
14: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
16: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
14: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
17: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
14: По словам экспертов, отмена визита Уиткова и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
18: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
8: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
19: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
8: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
0: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
8: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка

0: В армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
1: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
2: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Невероятно, но факт.
6: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал

0: АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
2: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
3: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
3: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
6: Надо как по фильму.
3: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
6: Да, образцовый.
3: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
7: Это деньги надо, да.
3: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
9: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто
10: выйду. В нашу страну.
9: Нашу страну. Так, я говорю, так. Как? Нашу
10: как
9: страну.
10: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
9: вам?
10: Мы должны это слушать?
9: А вы это кто?
10: Объясни. Вот мы люди.
9: А вы не думаете, что я россиянка?
10: Нет, да? Ничего.
9: Девушка,
10: зачем руки распускаете? Она меня ударила. Да, зачем еще?
9: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот этот вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. А, разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
10: Что меня снимаешь? Сейчас тебя волью, реально.
8: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
11: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
8: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии России Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
7: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
8: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
12: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военную технику для выполнения задач по предназначению.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
13: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются.
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9000 рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена машины малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег.
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются.
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
18: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
17: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
18: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
17: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
19: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
17: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
20: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
17: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
21: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
17: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
22: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
23: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
24: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
17: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
25: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
17: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
26: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
17: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
1: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
2: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танковую. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
1: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
3: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
1: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
4: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
6: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. предоставления высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
7: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
17: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
7: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
17: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
8: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
17: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
9: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
10: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
11: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
17: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
12: Вторник.
14: Мангал.
12: Среда.
14: Будх.
12: Четверг.
14: Джумерат.
12: Пятница.
14: Джума.
12: Суббота.
14: Хафта.
12: Воскресенье.
14: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
27: No, but...
13: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
0: Новости регионов на радиосигнал.
15: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю строений и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
15: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
16: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
15: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
18: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
15: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
19: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
15: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи.

0: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
1: Теперь вопрос к десантникам. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
2: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
5: Органику, да?
2: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. Да. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь, да, особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
5: потепление
2: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
7: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
6: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
7: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
6: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
8: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
6: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
9: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
6: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось, приготовь. пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
14: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
13: Угу.
14: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
13: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
14: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
13: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
14: То есть падение больше, чем в 2 раза?
13: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
14: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
13: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
14: И получаем.
13: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
14: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
13: Угу.
14: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
13: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
14: 1000 квартир в год.
13: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
14: 172 года, да уж.
13: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
14: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
13: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
14: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
13: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
14: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
13: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
14: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
13: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
14: Абсолютно.
13: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
14: Но пустовать они точно не будут. И из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
13: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
14: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
13: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
14: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
13: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
14: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
13: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
14: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
13: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
14: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
13: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
14: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
13: Ну да, для них это откровенный дисконт.
14: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
13: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
14: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
13: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
14: Ну, абсолютно типичная ситуация.
13: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
14: Это просто финансовая кабала.
13: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
14: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
13: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
14: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
13: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
14: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
13: Им даже не надо бороться за покупателя.
14: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
13: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
14: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но Лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
13: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
14: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
13: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
14: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
13: Звучит как решение. В чем подвох?
14: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
13: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
15: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевичей и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
13: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
15: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
13: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
15: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
13: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
15: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
13: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
16: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
0: Важный сигнал.
1: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
17: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
18: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
2: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
19: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, ну, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это, ну, это же невероятно сложная работа, и нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
21: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
21: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
22: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
21: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость, понятная всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание, но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
21: Потому что?
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
21: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
21: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
21: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
21: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
21: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в 1000 раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
21: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
20: Ну, звучит неплохо.
21: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно, и таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива — это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
21: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
20: Но задача руководителя — принимать решения, полезные для большинства, даже если они непопулярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление — это недостаток, а необходимое качество.
21: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
20: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
21: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
3: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
5: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
20: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
5: Одно другому не мешает.
20: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
5: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
20: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
5: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая –
21: заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
7: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
0: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и каленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
2: Иди сюда, дорогой.
11: Необходимо.
2: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
11: На данный момент наработали 42 моточаса.
2: Наработали или ты наработал?
11: Я наработал.
2: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
11: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
2: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
11: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
2: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
11: Ну, в зависимости, какие работы.
2: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в 2 раза почти мощнее.
11: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
2: То есть экономично.
11: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
2: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
11: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
23: Охотник.
11: Коробка-автомат. Да, полный автомат.
2: Это большое дело. Да, да.
11: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
2: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
11: Нет, 900.
23: 900 литров бак.
11: 900 литров, да. чтобы 10 на 10 часов хватало работы ему.
2: Ну, давай. 900
0: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
10: Синий.
12: Ніля.
10: Коричневый.
12: Бура.
10: Зеленый.
12: Сабз.
10: Оранжевый.
12: Наранджи.
10: Фиолетовый.
12: Джамуни.
10: Красный.
12: Сурх.
10: Белый.
12: Сафед.
10: Желтый.
12: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72 БМ-2.

0: Ведение режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
2: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
3: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
5: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы

0: наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок, и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
4: Сегодня направление номер один – это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн, и это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
5: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
6: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
8: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этапа. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития, это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
10: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
11: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
9: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
11: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
9: Ого.
11: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
9: То есть смертность выше рождаемости?
11: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
9: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
11: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
9: Подождите, давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
11: Да.
9: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
11: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
9: 800 тысяч?
11: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
9: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша... Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
11: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
9: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
11: Именно так.
9: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
11: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
9: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
11: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
9: То есть профессиональное самоубийство.
11: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
9: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
11: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
9: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
11: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
9: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
11: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи,
12: Это, по сути, ваучер на панельку.
9: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
12: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
9: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
12: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
9: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
12: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
9: Да.
12: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
9: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
12: Да.
9: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
12: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
9: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
12: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
9: Тех, кто как раз и должен был рожать.
12: Да.
9: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
12: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
9: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
12: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
9: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
12: Так что же все это значит? а то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
9: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
14: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
13: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
15: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
16: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
13: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
17: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
13: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
0: Синий.
19: Нила.
0: Коричневый.
19: Бура.
0: Зеленый.
19: Сабз.
0: Оранжевый.
19: Наранджи.
0: Фиолетовый.
19: Джамуни.
0: Красный.
19: Сурх.
0: Белый.
19: Сафед.
0: Желтый.
19: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
22: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
21: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
22: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
21: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
2: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
21: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
4: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
5: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
23: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
21: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
25: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали «Аня, добро пожаловать в клуб».
24: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
26: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
24: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
27: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
24: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
3: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
6: потепление
3: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
8: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
7: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
10: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
7: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
11: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
7: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
9: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, но, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
13: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
12: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
14: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон-Киев уже не получится.
24: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
0: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткофу тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
24: По словам экспертов, отмена визита Уиткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
2: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
7: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
15: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
7: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
3: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
7: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: С
24: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. При этом студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
4: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
24: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить

0: там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
1: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт.
5: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает.

0: вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
2: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Беларусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
3: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
6: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами.
7: Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
8: Надо как по фильму.
7: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
8: Да, образцовый.
7: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
9: Это деньги надо, да.
7: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
11: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала.
12: Приезжайте в нашу страну.
11: Нашу страну. Так, я говорю, так. Как? Нашу страну.
12: Начинайте разговаривать по телефону, по какому-то языку. Вот
11: так,
12: вот
11: так,
12: вот
11: так.
12: Вот это, нам всем это слушать как? Почему
11: вам?
12: Мы должны это слушать?
11: А вы это кто?
12: Объясни. Вот мы люди.
11: А вы не думаете, что я россиянка?
12: Нет. Да? Ничего.
11: Ой-ой-ой.
12: Юшка, зачем руки распускай? Она меня ударила. Зачем руки?
11: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
12: Ты меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
10: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
13: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко-разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
10: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
9: По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
10: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
14: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
16: Угу.
15: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
16: Казалось бы, банальная рутина, да?
15: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
16: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
15: То есть правила игры поменялись глобально?
16: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
15: И любое отклонение наказывается рублем?
16: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
15: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
16: Да, песок – это отличная иллюстрация.
15: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
16: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
15: Насколько жесткие?
16: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
15: Ого!
16: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
15: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
16: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
15: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
16: Угу.
15: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
16: Так, и что они сделали?
15: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
16: Но это уже промышленные масштабы.
15: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
16: Но система сработала иначе.
15: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
16: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
15: Жестко.
16: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
15: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
16: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
15: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
16: Никто не будет с этим возиться.
15: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
16: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
15: Ну да, это же всегда было нормально.
16: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
15: То есть люди просто теряются.
16: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
15: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
16: Березовый сок.
15: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
16: Очень массовое.
15: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
16: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
15: Так.
16: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
15: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
16: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
15: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
16: Ну, теоретически, да.
15: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
16: Почти никто.
15: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
16: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
15: Так, и как это работает?
16: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
15: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
16: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
15: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
16: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
15: А какая есть альтернатива?
16: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
15: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
16: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
15: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
16: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
15: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
16: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
15: Тепловизорами?
16: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
15: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
16: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
15: В смысле?
16: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
15: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
16: Да, дроны — это отдельная история.
15: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
16: И штраф летит автоматически.
15: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
16: Социальные сети.
15: Именно. Я говорю о социальных сетях.
16: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
15: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
16: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
15: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
16: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
15: Да уж.
16: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
15: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
16: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
15: Серьезно? Даже за грибы?
16: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
15: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
16: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
15: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
16: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
15: Ну да, сказать больше так не делайте.
16: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
15: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
16: О, да, эти истории с почесыванием уха.
15: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
16: И попробуй докажи обратно.
15: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
16: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
15: Например?
16: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
15: А если больше?
16: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
15: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
16: Далеко не оно.
15: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
16: Угу.
15: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
16: И все?
15: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
16: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей. рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
15: Жесть.
16: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
15: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
16: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
15: А контроллер тут как тут.
16: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
15: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
16: О, это очень болезненная тема.
15: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
16: Сумма внушительная.
15: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
16: Абсолютно.
15: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
16: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
15: То есть просто сбор денег.
16: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
15: То есть семьи не сохраняются.
16: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
15: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
16: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
15: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
16: Верно.
15: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
16: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
15: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
16: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
15: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
16: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
15: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
16: Согласна. Очень глубокая мысль.
15: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
16: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
15: Спасибо за внимание. И удачи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72 БМ-2.
20: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
19: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
21: В
20: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
19: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
2: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
19: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
21: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
19: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
19: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
22: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
19: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
23: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
24: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
19: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
26: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
19: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
27: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
19: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
1: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
3: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танковую. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек в окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
1: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
4: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
1: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
6: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер Наталья Питкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
7: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
8: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
19: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
8: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
19: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
9: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
19: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
10: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
11: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
12: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить и...
19: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
16: No, but...
2: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
0: Новости регионов на радиосигнал.
15: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю строений и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
15: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
16: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
15: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
17: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
15: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
18: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
15: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа

0: Даже любые наши сырочники, они же воюют лучше, чем десанты. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
1: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
0: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
1: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
1: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
1: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот в любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь.

0: специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья – 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
2: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
5: Органику, да?
2: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
5: потепление
2: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо
6: не надо,
2: да. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Афтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
8: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши срочники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не подавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
7: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
8: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
7: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
9: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
7: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
10: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
7: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет всем, это «Между строк».
6: Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
14: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
6: Угу.
14: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
6: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
14: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
6: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
14: То есть падение больше, чем в 2 раза?
6: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
14: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
6: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
14: И получаем.
6: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
14: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
6: Угу.
14: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
6: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
14: 1000 квартир в год.
6: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
14: 172 года, да уж.
6: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
14: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
6: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
14: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
6: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
14: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
6: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
14: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
6: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
14: Абсолютно.
6: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
14: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
6: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
14: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
6: Подожди, То есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует.
14: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
6: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
14: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
6: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
14: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
6: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
14: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
6: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
14: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
6: Ну да, для них это откровенный дисконт.
14: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
6: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
14: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
6: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
14: Ну, абсолютно типичная ситуация.
6: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
14: Это просто финансовая кабала.
6: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
14: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
6: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
14: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
6: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
14: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
6: Им даже не надо бороться за покупателя.
14: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
6: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
14: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
6: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
14: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
6: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
14: На бумаге это звучит красиво. проект «Кладище» на 1,2 миллиона квадратов или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
6: Звучит как решение. В чем подвох?
14: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Кладищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
6: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
15: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
6: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
15: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
6: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
15: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
6: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
15: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
6: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
16: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
0: Важный сигнал.
1: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
17: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
18: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
2: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
19: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, ну, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это, ну, это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
21: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
21: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет, понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
22: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
21: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. – Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
3: Потому что...
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
3: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
3: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
3: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ — это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
3: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
3: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
3: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
5: Ну, звучит неплохо.
3: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой — это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива — это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
3: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами.
20: Угу.
3: Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена.
21: И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
8: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
21: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
8: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
21: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
9: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
10: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
8: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
10: Одно другому не мешает.
8: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
10: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
8: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
10: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
23: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году, и они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
0: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
2: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
2: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
2: Иди сюда, дорогой.
13: Необходимо.
2: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
13: На данный момент наработали 42 моточаса.
2: Наработали или ты наработал?
13: Я наработал.
2: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
13: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
2: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
13: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
2: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
13: Ну, в зависимости, какие работы.
2: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в 2 раза почти мощнее.
13: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
2: То есть экономично.
13: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
2: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
13: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
14: Охотник.
13: Коробка-автомат. Да, полный автомат.
2: Это большое дело. Да, да.
13: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
2: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
13: Нет, 900.
14: 900 литров бак.
13: 900 литров, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
2: Ну, давай. 900
0: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
0: Синий.
24: Нила.
0: Коричневый.
24: Бура.
0: Зеленый.
24: Сабз.
0: Оранжевый.
24: Наранджи.
0: Фиолетовый.
24: Джамуни.
0: Красный.
24: Сурх.
0: Белый.
24: Сафед.
0: Желтый.
24: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
15: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
16: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
15: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
16: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.

0: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
1: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
0: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
3: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одном.

0: земной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
3: Сегодня направление номер один – это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн, и это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
0: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
4: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
5: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
7: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На голосовой сигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
8: 800 тысяч?
10: Да. 800 тысяч. Это как если бы, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
8: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. -1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
10: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
8: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
10: Именно так.
8: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
10: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
8: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
10: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
8: То есть профессиональное самоубийство.
10: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
8: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
10: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
8: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
10: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
8: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
10: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
8: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
10: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
8: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
10: Ты абсолютно точно уловила суть.
11: Это поддержка не семей, а стройтрестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
8: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
11: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
8: Да.
11: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
8: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
11: Да.
8: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
11: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
8: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
11: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
8: Тех, кто как раз и должен был рожать.
11: Да.
8: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
11: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
8: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
11: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
8: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
11: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
8: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Но
0: новости союзного государства.
12: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
13: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
12: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
16: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять, танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
12: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого Вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
18: Синий.
19: Нила.
18: Коричневый.
19: Бура.
18: Зеленый.
19: Сабз.
18: Оранжевый.
19: Наранджи.
18: Фиолетовый.
19: Джамуни.
18: Красный.
19: Сурх.
18: Белый.
19: Сафед.
18: Желтый.
19: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
21: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
20: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
21: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
20: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
22: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
20: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
20: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
24: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
23: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
25: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
23: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
26: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
23: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
1: надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
6: Органику, да? Да.
1: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. Да. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
6: потепление
1: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, убрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панихида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
8: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
7: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
9: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
7: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
10: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
7: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования. Поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
11: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
13: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
12: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
14: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
12: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
15: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
12: По словам экспертов, отмена визита Виткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
3: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
7: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
16: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
7: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
17: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
7: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
19: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
18: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
4: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
18: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
5: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все. Подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас

0: вербовки учащихся на контракт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Невероятно, но факт.
4: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана — скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP — это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко.
3: Важный сигнал.
5: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация — это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
6: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что

0: зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
2: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
2: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
6: Надо как по
2: фильму. Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
6: Да, образцовый.
2: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
6: Это деньги надо, да.
2: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
8: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто
9: вызвала. Приезжайте в нашу страну.
8: Нашу страну. Так, я говорю, так. Нашу страну.
9: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то
8: так,
9: вот
8: так,
9: этот язык. Вот
8: так,
9: вот это.
8: Да.
9: Вот это. Нам всем это слушать как? Почему
8: вам?
9: Мы должны это слушать?
8: А вы это кто?
9: Объясни. Вот мы люди.
8: А вы не думаете, что я россиянка?
9: Нет, да, ничего.
8: Девушка,
9: зачем руки распускаете?
8: Она меня ударила.
9: Зачем еще?
8: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
9: Что меня снимаешь? Сейчас тебя волью, реально.
7: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
10: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
7: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
11: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
7: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
12: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного русского боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военную технику для выполнения задач по предназначению.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
13: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
13: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
13: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
13: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
13: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
13: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
13: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
13: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
13: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
13: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
13: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
13: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
13: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
13: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
13: То есть люди просто теряются?
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
13: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
13: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
13: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
13: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
13: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
13: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
13: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
13: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
13: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров км в час, инспектор мог просто пожурить водителя.
15: Ну да, сказать, больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
15: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
15: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
15: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
15: Например?
14: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
15: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
15: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
15: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
15: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
15: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
15: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
15: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
15: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
15: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
15: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
15: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
15: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
15: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
15: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
15: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
15: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
15: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
15: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
15: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
15: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна, очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
17: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
19: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
18: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
19: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
18: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
20: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
18: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
21: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
18: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решения внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
22: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
18: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
23: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
24: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
18: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
25: частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
18: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
0: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
18: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
2: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
1: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
3: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
1: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
6: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер Наталья Питкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
7: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
19: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
18: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
19: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
18: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
8: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
18: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
9: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
10: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
11: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там,
4: с друзьями выпить.
18: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумират.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
14: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
17: Новости регионов на радиосигнал.
15: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю, строение и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
15: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
16: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
15: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
20: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
15: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
21: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
15: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Афтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
23: Первый вопрос – десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
22: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
23: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
22: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
24: Это блестящая операция ГУР.
0: Внедрить агента прямо в окружение Алаутдинова, получать данные о планах на сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаутдинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
22: Пока Алаутдинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
2: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаутдинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека,

0: из первых уст.
1: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
2: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот в любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
4: Предупреждаю категорически, публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
3: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
4: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
3: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему

0: автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
4: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
5: потепление
4: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
7: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не подавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
6: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
7: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
6: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
8: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. когда командир такого уровня называет десантников бесполезными. Это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
6: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
9: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
6: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
14: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 26 года.
13: Угу.
14: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
13: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
14: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
13: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
14: То есть падение больше, чем в 2 раза?
13: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
14: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
13: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
14: И получаем.
13: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
14: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
13: Угу.
14: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
13: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
14: 1000 квартир в год.
13: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту тысячу 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
14: 172 года, да уж.
13: Ждать квартиру 172 года – это, как встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
14: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24 год квартиры реально получила только 2171 семья.
13: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
14: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
13: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
14: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
13: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
14: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
13: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
14: Абсолютно.
13: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
14: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
13: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
14: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
13: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
14: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
13: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
14: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, нет этих денег.
13: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
14: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
13: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
14: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
13: Слушай, это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
14: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
13: Ну да, для них это откровенный дисконт.
14: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
13: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
14: 100%. Конец 25-го года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
13: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
14: Абсолютно типичная ситуация.
13: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
14: Это просто финансовая кабала.
13: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
14: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
13: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
14: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
13: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
14: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
13: Им даже не надо бороться за покупателя.
14: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
13: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
14: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но... лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
13: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
14: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
13: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
14: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
13: Звучит как решение. В чем подвох?
14: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
13: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
15: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
13: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
15: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
13: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
15: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
13: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
15: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
13: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
16: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
0: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
17: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
0: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
18: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
0: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
19: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
0: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
22: Всем привет!
21: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
22: Угу.
21: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа, и нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
22: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
21: Но это утрирование.
22: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет, понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
21: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
1: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
21: Ну, бывает и такое.
4: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
21: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
4: Потому что?
21: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
4: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
21: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
4: Угу.
21: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
4: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
21: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
4: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его «инвестиционным сбором в будущее наших детей». И все будут аплодировать.
21: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится, не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
5: Так.
21: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
5: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
7: Ну, звучит неплохо.
5: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
21: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
5: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами.
21: Угу.
5: Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
21: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, ну, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
8: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
21: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей.
8: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
7: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
23: Но я бы предложил другой экзамен.
22: куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
21: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
22: Одно другому не мешает.
21: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
22: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
21: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
22: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
6: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
0: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
9: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
0: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
9: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
0: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и коленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
19: Иди сюда, дорогой.
12: Необходимо.
19: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
12: На данный момент наработали 42 моточаса.
19: Наработали или ты наработал?
12: Я наработал.
19: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
12: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
19: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
12: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
19: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
12: Ну, в зависимости, какие работы.
19: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
12: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
19: То есть экономичная.
12: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
19: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
12: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
14: Охотник.
12: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
19: Это большое дело. Да, да.
12: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
19: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
12: Нет, 900.
14: 900 литров бак.
12: 900 литров, да. чтобы 10 на 10 часов хватало работы ему.
19: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сяха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
23: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
24: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
23: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
24: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
23: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
25: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
23: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
26: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
23: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
1: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие

0: Жения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет. Взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритет

0: Этом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
1: Сегодня направление номер один – это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн, и это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
3: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
4: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
3: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
5: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
3: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
3: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
7: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
8: 800 тысяч?
10: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
8: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения. В год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
10: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
8: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
10: Именно так.
8: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
10: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
8: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
10: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
8: То есть профессиональное самоубийство.
10: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
8: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
11: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
8: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
11: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
8: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
11: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
8: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
11: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
8: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
11: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
8: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
11: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
8: Да.
11: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
8: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
11: Да.
8: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
11: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
8: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
11: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
8: Тех, кто как раз и должен был рожать.
11: Да.
8: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
11: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
8: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
11: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
8: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
11: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
8: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
13: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
12: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
16: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
12: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
21: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
20: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
21: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
20: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
22: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
20: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
23: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
24: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
25: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
20: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
26: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
0: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
26: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
1: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми-то ненадежный сотрудник.
26: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
3: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
26: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
6: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
7: Органику, да?
6: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику уносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
7: потепление
6: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, как какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
8: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
27: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
9: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
27: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
10: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
27: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
11: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние и специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости.
2: Новости союзного государства.
12: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
13: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
12: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
14: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон-Киев уже не получится.
12: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
15: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
12: По словам экспертов, отмена визита Уиткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
16: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
27: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
17: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
27: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
0: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
27: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
20: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
18: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
21: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
18: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
22: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
18: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Миноборнауке требует от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
19: Синий.
23: Нила.
19: Коричневый.
23: Бура.
19: Зеленый.
23: Сабз.
19: Оранжевый.
23: Наранджи.
19: Фиолетовый.
23: Джамуни.
19: Красный.
23: Сурх.
19: Белый.
23: Сафед.
19: Желтый.
23: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Невероятно, но факт.
1: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет?

0: разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это просто шок. Беларусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
4: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
3: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
5: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
3: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живет

0: В Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
4: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
5: Надо как по фильму.
4: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
5: Да, образцовый.
4: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
5: Это деньги надо, да.
4: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
7: Не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала полицию.
8: Приезжайте в нашу страну.
7: Нашу страну. Так,
8: я говорю,
7: так. Нашу страну.
8: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то
7: так,
8: нам всем это слушать как? Почему
7: вам?
8: Мы должны это слушать?
7: А вы это кто?
8: Объясни. Вот мы люди.
7: А вы не думаете, что я россиянка?
8: Нет,
7: а
8: ничего.
7: Девушка,
8: зачем руки распускаете? Она меня ударила. Зачем еще?
7: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
8: Что меня снимаешь? Сейчас тебя болью, реально.
6: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
9: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове.
10: Я им говорила, мне больно, что вы делаете.
9: Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете, говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех, вас всех на передок надо сдавать, и буряты ваши все скоро сгинут, ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться, а мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
6: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
11: По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
6: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так было непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
12: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного русского боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
14: Угу.
13: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
14: Казалось бы, банальная рутина, да?
13: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
14: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
13: То есть правила игры поменялись глобально?
14: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
13: И любое отклонение наказывается рублем.
14: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
13: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
14: Да, песок – это отличная иллюстрация.
15: В кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
14: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
15: Насколько жесткие?
14: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
15: Ого!
14: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
15: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
14: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
15: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
14: Угу.
15: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
14: Так, и что они сделали?
15: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
14: Но это уже промышленные масштабы.
15: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
14: Но система сработала иначе.
15: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
14: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
15: Жестко.
14: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
15: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
14: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
15: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
14: Никто не будет с этим возиться.
15: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
14: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
15: Ну да, это же всегда было нормально.
14: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
15: То есть люди просто теряются.
14: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
15: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
14: Березовый сок.
15: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
14: Очень массовое.
15: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
14: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
15: Так.
14: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
15: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
14: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
15: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
14: Ну, теоретически, да.
15: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
14: Почти никто.
15: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
14: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
15: Так, и как это работает?
14: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
13: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
14: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
13: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
14: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
13: А какая есть альтернатива?
14: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
13: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
14: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
13: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
14: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
13: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
14: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
13: Тепловизорами?
14: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
13: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
14: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
13: В смысле?
14: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
13: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
14: Да, дроны — это отдельная история.
13: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
14: И штраф летит автоматически.
13: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
14: Социальные сети.
13: Именно. Я говорю о социальных сетях.
14: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
13: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
14: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
13: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
14: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
13: Да уж.
14: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
13: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
14: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
13: Серьезно? Даже за грибы?
14: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
13: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
14: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
13: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
14: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
13: Ну да, сказать больше так не делайте.
14: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
13: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
14: О, да, эти истории с почесыванием уха.
13: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
14: И попробуй докажи обратно.
13: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
14: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
13: Например?
14: например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
13: А если больше?
14: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
13: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
14: Далеко не оно.
13: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
14: Угу.
13: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
14: И все?
13: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
14: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
13: Жесть.
14: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
13: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
14: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
13: А контроллер тут как тут.
14: Заходит контроль, и человек теряет 1/10 своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
13: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
14: О, это очень болезненная тема.
13: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
14: Сумма внушительная.
13: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
14: Абсолютно.
13: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
14: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
13: То есть просто сбор денег?
14: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
13: То есть семьи не сохраняются?
14: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
13: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
14: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
13: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
14: Верно.
13: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
14: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
13: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
14: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
13: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
14: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
13: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
14: Согласна. Очень глубокая мысль.
13: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
14: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
13: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
19: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
18: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
19: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
18: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
20: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
18: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
21: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
18: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
22: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
18: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
23: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
24: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
18: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
26: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
18: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
27: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
18: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
1: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек в окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое километр 300 и контролируется врагами, там контролировалось градами, и птички летали, много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывал магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
0: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
4: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
0: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
5: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
0: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
6: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
19: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
18: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
19: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
18: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
7: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
18: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
8: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
9: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
10: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
18: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
11: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
13: No, but...
14: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю строений и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
13: Стоимость крещения – 90 рублей. Икона ангела-хранителя – 15 рублей. Два нательных крестика для родителей – 4 рубля. Платок на голову для мамы – 20 рублей. Золотой крестик для малышки – 285 рублей. Наряд малышки – 40 рублей. Фотограф – 450 рублей. Видеомейкер – 100 рублей. Подарки крестным – 200 рублей. Торт – 190 рублей. Праздничный ужин – 250 рублей.
15: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
16: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
15: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
17: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
15: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Афтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
21: Первый вопрос – десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
20: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
21: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
20: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
22: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
20: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
1: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
20: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
4: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы

0: организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводятся через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя, тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях, что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют, оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
3: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
2: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
3: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
2: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья – 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество

0: прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
4: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
5: потепление
4: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
7: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
6: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
7: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
6: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
8: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
6: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
9: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
6: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналов, где десантники требуют от Алаутдинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаутдинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
2: Вторник.
10: Мангал.
2: Среда.
10: Будх.
2: Четверг.
10: Джумират.
2: Пятница.
10: Джума.
2: Суббота.
10: Хафта.
2: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
13: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
12: Угу.
13: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
12: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
13: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
12: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
13: То есть падение больше, чем в 2 раза?
12: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
13: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
12: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
13: И получаем.
12: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
13: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
12: Угу.
13: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
12: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
13: 1000 квартир в год.
12: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
13: 172 года, да уж.
12: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
13: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
12: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
13: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
12: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
13: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
12: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
13: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
12: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
13: Абсолютно.
12: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
13: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
12: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
13: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечные 1,9% от списка.
12: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
13: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
12: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
13: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
12: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
13: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
12: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
13: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
12: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
13: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
12: Ну да, для них это откровенный дисконт.
13: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
12: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
13: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
12: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
13: Ну, абсолютно типичная ситуация.
12: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
13: Это просто финансовая кабала.
12: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
13: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
12: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. – А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
13: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
12: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
13: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
12: Им даже не надо бороться за покупателя.
13: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
12: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
13: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
12: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
13: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
12: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
13: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
12: Звучит как решение. В чем подвох?
13: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
12: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
14: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
12: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
14: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
12: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
14: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
12: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
14: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
12: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
15: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинает у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
11: Важный сигнал.
1: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
16: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
17: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
18: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
19: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
21: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
21: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
22: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
0: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
0: Потому что...
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
0: Постой, потому что государство – это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
0: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
0: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучшее образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
0: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – Это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
21: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
21: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге, в его модели, все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
4: Ну, звучит неплохо.
21: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
21: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
20: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, ну, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
21: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно неразвита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
20: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей.
21: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
4: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
5: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден.
21: будь у него хоть 200 IQ.
20: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
21: Одно другому не мешает.
20: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
21: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
20: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
21: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая. Заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
8: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
7: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
9: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
9: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
23: Иди сюда, дорогой.
24: Необходимо.
23: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
24: На данный момент наработали 42 моточаса.
23: Наработали или ты наработал?
2: Я наработал.
23: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
2: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
23: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
2: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
23: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
2: Ну, в зависимости, какие работы.
23: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
2: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
23: То есть экономично.
2: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
23: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
2: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
12: Охотник.
2: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
23: Это большое дело. Да.
2: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
23: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
2: Нет, 900.
12: 900 литров бак.
2: 900 литров, да.
12: Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
23: Ну, давай. 900
14: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сяха.
14: Синий.
15: Нила.
14: Коричневый.
15: Бура.
14: Зеленый.
15: Сабз.
14: Оранжевый.
15: Наранджи.
14: Фиолетовый.
15: Джамуни.
14: Красный.
15: Сурх.
14: Белый.
15: Сафед.
14: Желтый.
15: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Важный сигнал.
25: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
26: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
25: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
26: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
25: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
27: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
25: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
28: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
25: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
0: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли

0: говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
5: Сегодня направление номер один – это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн, и это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы, закон.

0: закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
1: Важный сигнал.
2: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
3: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
2: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
4: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
2: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
2: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
7: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. Процентов. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочное гарантированное условие стимулирование привлечения инвестиций в регионе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
8: 800 тысяч?
10: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
8: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
10: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
8: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
10: Именно так.
8: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
10: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
8: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
10: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
8: То есть профессиональное самоубийство.
10: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
8: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
10: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
8: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
10: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
8: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
10: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
8: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
10: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
8: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
10: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
8: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
10: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
8: Да.
10: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
8: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
10: Да.
8: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
10: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
8: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
10: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
8: Тех, кто как раз и должен был рожать.
10: Да.
8: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
10: Вот. Это и есть ответ, Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
8: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
10: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
8: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
10: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
8: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
12: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
11: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
13: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
14: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
11: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
15: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы. И вот, получается, такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
11: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
1: Синий.
17: Нила.
1: Коричневый.
17: Бура.
1: Зеленый.
17: Сабз.
1: Оранжевый.
17: Наранджи.
1: Фиолетовый.
17: Джамуни.
1: Красный.
17: Сурх.
1: Белый.
17: Сафед.
1: Желтый.
17: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
18: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
20: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
19: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
20: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
19: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
21: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
19: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
22: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
23: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
24: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
19: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
25: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
26: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
25: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
0: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми-то ненадежный сотрудник.
25: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
2: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
25: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
5: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
6: Органику, да?
5: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику уносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
6: потепление
5: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, убрите, но сделайте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
8: Стоимость крещения – 90 рублей. Икона ангела-хранителя – 15 рублей. Два нательных крестика для родителей – 4 рубля. Платок на голову для мамы – 20 рублей. Золотой крестик для малышки – 285 рублей. Наряд малышки – 40 рублей. Фотограф – 450 рублей. Видеомейкер – 100 рублей. Подарки крестным – 200 рублей. Торт – 190 рублей. Праздничный ужин – 250 рублей.
7: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
9: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
7: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
10: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
7: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
12: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние и специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
13: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. С Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
1: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
13: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
11: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
13: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
14: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткову тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
13: По словам экспертов, отмена визита Уиткова и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
15: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
7: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
16: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
7: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
17: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
7: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
20: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
19: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
21: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
19: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
22: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
19: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
18: Синий.
23: Нила.
18: Коричневый.
23: Бура.
18: Зеленый.
23: Сабз.
18: Оранжевый.
23: Наранджи.
18: Фиолетовый.
23: Джамуни.
18: Красный.
23: Сурх.
18: Белый.
23: Сафед.
18: Желтый.
23: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Невероятно, но факт.
0: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию?

0: 96.6 AM. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
2: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
1: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
2: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
3: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
4: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще

0: Еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы. Но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
1: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы. 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
2: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, и потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну, и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут? Ну, как жук Ковырадск, да? Вот его вот травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
3: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевского премии по литературе Светлана Алексеевич.
4: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный
6: сейчас заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
7: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
6: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
7: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
6: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
8: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
6: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
9: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
10: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
11: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
6: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
12: Да. Горные подразделения – это что?
13: Сельские. ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
12: И сколько у вас?
13: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
6: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
12: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
13: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
6: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
12: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
6: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
14: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. Закрытие ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
6: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
14: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак – На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
6: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7000 рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5000 рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3500 рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
15: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
20: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
21: Ну, не меньше 4.
22: Мне 3 хватает.
23: А если дети появятся? Сколько?
22: Я думаю, побольше надо.
20: Ну, хотя бы от 4000.
24: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
25: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
26: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
27: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену девятиэтажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии, усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
1: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10 200 подались на дополнительную защиту. 2 253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1 028 – в статусе беженцев.
6: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
2: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди. То есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
6: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
3: Рублей нету.
4: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
7: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
0: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
8: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
0: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
9: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых, а юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
0: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
0: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
13: Тонны стали, оптика сложнейшая.
12: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
13: Обожаю это сравнение.
12: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
13: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
12: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
13: Название уже о многом говорит.
12: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
13: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
12: Абсолютно.
13: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
12: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
13: Да, корпорации против стартапов, та же история.
12: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
13: Угу.
12: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
13: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
12: Мангалы.
13: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
12: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
13: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
12: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
13: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
12: Ничего себе.
13: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
12: Звучит круто.
13: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
12: А мангалы на крыше?
13: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
12: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
13: О, в точку.
12: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
13: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
12: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
13: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
12: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
13: Угу.
12: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
13: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
12: 7 из 10 танков.
13: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
12: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
13: На сверхмалой высоте, заметь.
12: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
13: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
12: Угу.
13: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
12: Так.
13: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
12: Жидкий металл.
13: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
12: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
13: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
12: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
13: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
12: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
13: Да.
12: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
13: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
12: Заводы, станки.
13: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
12: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
13: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
12: 500 000.
13: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
12: А в Беларуси?
13: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
12: То есть массового производства FPV-дронов нет?
13: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном — обычные китайские «Мавики».
12: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
13: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
12: Ага.
13: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
12: То есть они смотрят поверх него?
13: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
12: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
13: Это чистое банкротство.
12: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
13: Да, это очень показательно.
12: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
13: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
12: Точно, звезды на погонах.
13: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
12: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
13: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
12: Угу.
13: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
12: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
13: Да.
12: А как это работает? Это типа глушилка?
13: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
12: Но на белорусских танках этого нет.
13: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
12: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
13: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без РЭП-зонтика.
12: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
13: Согласна.
12: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
13: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
12: Давай.
13: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
12: угу.
13: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
12: Которым не нужен сигнал.
13: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
12: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
13: Спасибо, что были с нами.
12: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
14: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
11: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
14: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
11: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
15: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
11: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
20: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
21: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
20: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
22: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
20: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
23: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля. Досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
20: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
24: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок «Белая С» отключен от сети?
25: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
24: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
26: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
24: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
27: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
24: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
1: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
24: Потом инциденты на БелЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
1: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
24: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
3: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
0: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
4: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
16: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Контроль качества на радио «Сигнал».
24: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
6: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
24: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
7: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
8: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
9: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
24: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
10: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
24: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
17: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
24: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
24: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
9: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
24: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
18: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
24: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступают донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
25: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
24: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для

0: землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке, там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
3: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
2: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
4: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
2: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
5: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
2: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
6: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще 1000 авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а 1 сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
2: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
7: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря

0: лидерству президента Трампа, Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
1: Так, специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
2: «Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому».
1: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
4: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
7: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Он такой, ну да, конечно.
6: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстая, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
8: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет-извещении за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
6: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
9: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
6: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положено инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
10: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
8: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
10: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
11: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
10: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
12: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
10: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
13: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
1: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
14: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
1: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на «Радиосигнал».
10: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста. Однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
10: Почебут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почебута. Журналист Анджей Почобут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5 на 5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почобут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почобут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
16: We sympathized with him. Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
10: Анджею Пачобуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
17: Колония карна. В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
10: Польша боролась за освобождение Пачобута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Пачобут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Пачобута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
18: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алис Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Пачобут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства в Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек, возможно, даже больше.
10: В Европарламенте Анджея Пачобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
17: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
10: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
19: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
1: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причиной частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
20: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
1: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
20: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
1: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
1: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
19: Белорусский показатель 5,99. Один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах. Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
1: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
19: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
1: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
0: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
1: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
21: Повысить выплаты при рождении ребенка.
22: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
23: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
24: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
25: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
1: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет-привет.
2: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
3: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
2: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
3: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
2: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
3: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
2: Согласна.
3: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
2: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
3: Давай. Что там по свежим цифрам?
2: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
3: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
2: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
3: Погоди. 8,5%? За один месяц?
2: Именно.
3: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
2: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
3: А откуда тогда всплеск?
2: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии — это традиционный месяц закрытия кварталов.
3: А, то есть пошли премии?
2: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
3: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
2: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
3: Или даже покажет откат.
2: 100% покажет.
3: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
2: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
3: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
2: Угу.
3: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
2: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
3: Так.
2: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
3: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
2: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
3: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
2: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
3: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
2: И тут вмешивается инфляция.
3: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
2: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
3: Очень точный образ.
2: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
3: Давай посмотрим на регионы.
2: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
3: Ого. А если взять другой конец спектра?
2: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
3: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
2: Ежемесячно.
3: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
2: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
3: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
2: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
3: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
2: Давай.
3: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
2: Это частый аргумент.
3: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
2: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
3: В смысле?
2: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
3: А с 2500?
2: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
3: То есть ничего не остается?
2: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
3: Исторически же там были мощные производства, заводы.
2: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
3: Санкции, потери экспортных рынков.
2: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
3: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
2: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
3: И это запускает цепную реакцию.
2: Какую?
3: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
2: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
3: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
2: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
3: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
2: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
3: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
2: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
3: А антилидеры?
2: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
3: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
2: Почему?
3: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
2: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
3: Да ладно?
2: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
3: А базовая ставка молодого специалиста?
2: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
3: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
2: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
3: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
2: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
3: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
2: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
3: Именно. заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
2: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
3: А это далеко не всегда так.
2: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
3: Болезненная тема.
2: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
3: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
2: Ага.
3: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
2: И ты думаешь, это не проблема?
3: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
2: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
3: А под водой что?
2: Колоссальный массив скрытых долгов.
3: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
2: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
3: То есть частями?
2: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
3: А, и официально транзакция прошла?
2: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
3: А холодильник пустым. Что еще используют?
2: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
3: Типа, войдите в положение, ребята.
2: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
3: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
2: Кризис ликвидности.
3: Поясни.
2: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
3: То есть завод богатый?
2: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
3: И физически нечем заплатить рабочему?
2: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
3: Да уж.
2: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
3: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
2: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
3: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
2: То есть?
3: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
2: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
3: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
2: Бытовая химия, техника.
3: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
2: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
3: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
2: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
3: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
2: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
3: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
2: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
3: Которые задерживают.
2: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
3: А там колоссальные проценты.
2: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
3: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
2: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
3: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
2: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
3: Грустно это все.
2: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
3: 100%.
2: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
3: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
2: Какой?
3: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
2: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
3: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
4: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
10: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
4: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
10: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
7: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
10: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
1: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
19: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
19: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
1: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
8: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
1: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
9: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
8: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: «Мамы говорят» на «Радио Сигнал».
11: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
12: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
11: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
13: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
11: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
14: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
11: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
0: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
10: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
15: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
10: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
16: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
10: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
1: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
17: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
1: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем миллион евро, заявило следствие.
17: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
1: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
18: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
1: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
20: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал,

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
0: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
3: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
0: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
3: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
0: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
4: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
0: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
5: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
0: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
6: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
0: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
7: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и

0: пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
1: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
2: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
5: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
4: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
6: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит: пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
4: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
7: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
4: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
9: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
8: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
10: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
8: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
11: «Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома».
7: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
12: «Беларусь не резиновая, чемодан, вокзал, Урал».
13: «Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников».
14: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
8: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет. А некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которая плохо сочетается с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятие Ольса и Радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехим-Диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
15: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
4: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
16: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
4: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
16: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
4: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
17: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
4: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Это «Между строк».
18: Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
19: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
18: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
19: Да, транзитная схема.
18: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
19: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
18: Ну да, вес распределяется нормально.
19: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
18: Ого!
19: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
18: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
19: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
18: То есть там дыра?
19: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
18: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
19: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
18: а на латание дыры в ФСЗН.
19: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
18: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
19: Ага.
18: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
19: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
18: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
19: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
18: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
19: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
18: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
19: Ну да.
18: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
19: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
18: О, да. Спецсхемы.
19: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
18: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
19: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
18: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
19: Безусловно.
18: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
20: Да, цифры пугающие.
18: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
20: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
18: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
20: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
18: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
20: О, да. Это трагедия.
18: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
20: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
18: Но это же просто абсурд.
20: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
18: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
20: Схема 3 плюс 3.
18: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
20: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
18: Ну, логично, после всех девальваций.
20: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
18: Ноль гарантий.
20: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
18: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
20: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
18: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
20: Да. Но это еще не все.
18: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
20: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
18: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
20: Да, это просто медленная голодная смерть.
18: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
20: Давай.
18: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
20: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
18: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
20: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
18: А в Польше?
20: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
18: Ха, обалдеть. А Латвия?
20: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу.
19: Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
18: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
19: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
18: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
19: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
18: Угу.
19: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
18: Медленное обнищание.
19: А второй сценарий?
18: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
19: Те самые полтора человека на шкаф.
18: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
19: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
18: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Животное под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
0: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
4: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
21: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
4: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
22: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
4: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
1: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
4: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
2: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
4: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
4: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек, 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
6: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
4: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
9: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
10: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться, после войны разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
23: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
24: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
4: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которое работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
25: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
4: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
26: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
4: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
7: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
4: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
7: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
4: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и коленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
4: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
11: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
4: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгорания может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
12: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
4: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
7: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
4: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
14: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
13: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
14: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
13: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
14: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
13: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
15: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
13: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
13: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
7: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
13: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
7: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, да. Ибо мы стянем с регионов, да не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому арендное, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
13: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
7: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
13: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
0: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
13: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт.

0: нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
3: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
2: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
3: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
2: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
4: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
2: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
5: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
2: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
7: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы. 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
6: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
8: Ну, поначалу было страшно. Ну, и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру.

0: люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
2: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевского премии по литературе Светлана Алексеевич.
3: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
6: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
5: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
6: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
5: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
7: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
5: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
8: Мало кто в дзене и Алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
9: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
10: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
5: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
11: Да. Горные подразделения – это что?
12: Сельские. ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
11: И сколько у вас?
12: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
5: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
11: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
12: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
5: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
11: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
5: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
13: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. С закрытия ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
5: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
13: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
5: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7 тысяч рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5 тысяч рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3,5 тысяч рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
14: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
19: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
20: Ну, не меньше 4.
21: Мне 3 хватает.
22: А если дети появятся? Сколько?
21: Я думаю, побольше надо.
19: Ну, хотя бы от 4000.
23: Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
24: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
25: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену 9-этажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
0: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1028 – в статусе беженцев.
5: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
2: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди. То есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
5: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
3: Тысячи рублей нету.
6: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
7: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
1: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
8: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
1: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
9: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых, а юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
1: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
1: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
26: Тонны стали, оптика сложнейшая.
12: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
26: Обожаю это сравнение.
12: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
26: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии.
12: Угу.
26: Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
12: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
26: Название уже о многом говорит.
12: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
26: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
12: Абсолютно.
26: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
12: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
26: Да, корпорации против стартапов, та же история.
12: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2. И звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
26: Угу.
12: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
26: И плюс там еще куча БМП, да?
11: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
12: Мангалы.
11: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
12: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
11: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
12: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
11: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
12: Ничего себе.
11: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
12: Звучит круто.
11: Но она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
12: А мангалы на крыше?
11: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
12: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
11: О, в точку.
12: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
11: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
12: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
11: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
12: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
11: Угу.
12: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
11: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
12: 7 из 10 танков.
11: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
12: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
11: На сверхмалой высоте, заметь.
12: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
11: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика.
26: кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
12: Угу.
26: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
12: Так.
26: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
12: Жидкий металл.
26: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
12: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
26: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
12: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
26: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
12: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
26: Да.
12: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
26: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
12: Заводы, станки.
26: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
12: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
26: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
12: 500 000.
26: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
12: А в Беларуси?
26: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
12: То есть массового производства FPV-дронов нет?
26: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном – обычные китайские «Мавики».
12: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
26: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
12: Ага.
26: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
12: То есть они смотрят поверх него?
26: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
12: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
26: Это чистое банкротство.
12: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
26: Да, это очень показательно.
12: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
26: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
12: Точно, звезды на погонах.
26: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
12: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
26: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
12: Угу.
26: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
12: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
26: Да.
12: А как это работает? Это типа глушилка?
26: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
12: Но на белорусских танках этого нет.
26: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов, учебные центры в каждой бригаде.
12: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
26: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
12: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
26: Согласна.
12: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами – это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
26: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
12: Давай.
26: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
12: угу.
26: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
12: Которым не нужен сигнал.
26: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет. Дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
12: Вау. От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
26: Спасибо, что были с нами.
12: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
14: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
13: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
14: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
13: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
19: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
13: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: «Мамы говорят» на радиосигнал.
20: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
0: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
20: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
2: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
20: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
21: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля. Досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
20: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
22: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
23: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
22: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
24: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
22: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
25: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
22: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
3: Среди проблем – взрывы 4 трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
22: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
3: Среди проблем – взрывы 4 трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
22: Тем временем Россия планирует строительство 3-го энергоблока БелАЭС, не решив проблемы с 2 первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
5: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
6: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
1: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
15: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
1: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
16: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
22: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
7: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
22: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
8: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
9: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
10: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
22: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
11: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
22: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
17: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
22: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
11: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
22: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
18: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
22: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
23: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
22: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.

0: 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
1: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
0: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
2: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
0: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
3: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
0: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
4: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще 1000 авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а 1 сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
0: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
6: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
7: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
6: Так, специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
7: «Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому».
6: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
6: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
9: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления.

0: Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях с США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на Радио Сигнал.
3: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
4: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Он такой, ну да, конечно.
3: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстая, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
5: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет-извещении за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
3: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
6: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
3: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
7: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
5: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
7: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
8: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
7: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
9: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
7: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
10: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
1: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается, и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
11: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
1: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на «Радиосигнал».
7: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично. Выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста. Однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Почёбут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почёбута. Журналист Анджей Почёбут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5-5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почёбут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почёбут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
13: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
7: Анджею Почёбуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
14: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
7: Польша боролась за освобождение Почёбута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Почёбут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Почёбута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
15: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Пачобут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек, возможно, даже больше.
7: В Европарламенте Анджея Пачобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
14: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
7: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
10: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
1: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
16: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
1: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
16: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
1: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024-м родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
10: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
1: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
10: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
1: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
17: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
1: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
18: Повысить выплаты при рождении ребенка.
19: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
18: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
20: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
21: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
1: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет-привет.
23: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
24: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
23: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
24: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
23: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
24: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
23: Согласна.
24: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
23: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
24: Давай. Что там по свежим цифрам?
23: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
24: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
23: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
24: Погоди, 8,5% за один месяц?
23: Именно.
24: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
23: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
24: А откуда тогда всплеск?
23: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
24: А, то есть пошли премии?
23: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
24: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
23: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
24: Или даже покажет откат.
23: 100% покажет.
24: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
23: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
24: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
23: Угу.
24: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
23: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
24: Так.
23: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
24: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
23: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
24: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
23: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
24: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
23: И тут вмешивается инфляция.
24: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
23: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
24: Очень точный образ.
23: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
24: Давай посмотрим на регионы.
23: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
24: Ого. А если взять другой конец спектра?
23: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
24: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
23: Ежемесячно.
24: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
23: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
24: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
23: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
24: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
23: Давай.
24: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
23: Это частый аргумент.
24: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
23: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше. Но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
24: В смысле?
23: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
24: А с 2500?
23: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
24: То есть ничего не остается?
23: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
24: Исторически же там были мощные производства, заводы.
23: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
24: Санкции, потери экспортных рынков.
23: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
24: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
23: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
24: И это запускает цепную реакцию.
23: Какую?
24: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
23: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
24: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
23: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
24: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
23: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
24: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
23: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
24: А антилидеры?
23: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
24: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
23: Почему?
24: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
23: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
24: Да ладно?
23: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
24: А базовая ставка молодого специалиста?
23: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
24: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
23: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
24: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
23: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
24: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
23: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
24: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
23: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
24: А это далеко не всегда так.
23: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
24: Болезненная тема.
23: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
24: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
23: Ага.
24: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
23: И ты думаешь, это не проблема?
24: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
23: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
24: А под водой что?
23: Колоссальный массив скрытых долгов.
24: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
23: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
24: То есть частями?
23: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
24: И официально транзакция прошла?
23: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
24: А холодильник пустым. Что еще используют?
23: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
24: Типа, войдите в положение, ребята.
23: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
24: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
23: Кризис ликвидности.
24: Поясни.
23: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
24: То есть завод богатый?
23: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
24: И физически нечем заплатить рабочему?
23: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
24: Да уж.
23: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
24: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
23: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
24: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
23: То есть?
24: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
23: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
24: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
23: Бытовая химия, техника.
24: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
23: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
24: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
23: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
24: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
23: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
24: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
23: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
24: Которые задерживают.
23: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
24: А там колоссальные проценты.
23: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
24: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
23: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
24: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
23: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
24: Грустно это все.
23: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
24: 100%.
23: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
24: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
23: Какой?
24: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
23: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
24: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
5: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
7: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
5: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
7: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
0: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
7: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
10: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
1: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
10: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
1: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
4: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
1: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
6: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
4: Да, с территории Беларуси отдельные части
8: пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
9: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
12: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
9: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
22: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
9: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, как какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
13: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
7: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
14: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
7: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
15: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
7: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
10: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
1: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем миллион евро, заявило следствие.
10: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
1: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
16: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
1: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
17: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радио

0: заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
1: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
0: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
2: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
0: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
4: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
0: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
5: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
0: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
6: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
7: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
0: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
8: Москва.

0: просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
1: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
0: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
2: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
0: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
3: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
0: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На Радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на Радиосигнал.
5: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
6: семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
5: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
7: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
5: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
8: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
3: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
9: Беларусь не резиновая. Чемодан, вокзал, Урал.
10: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
11: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
5: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет, а некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которые плохо сочетаются с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
12: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
13: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «и», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
13: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
14: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
16: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
15: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
16: Да, транзитная схема.
15: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
16: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
15: Ну да, вес распределяется нормально.
16: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня полтора к одному. Полтора работающих на одного пенсионера.
15: Ого!
16: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
15: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
16: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
15: То есть там дыра?
16: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
15: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
16: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
15: а на латание дыры в ФСЗН.
16: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
15: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
16: Ага.
15: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
16: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
15: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
16: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
15: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
16: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
15: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
16: Ну-ка.
15: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
16: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
15: О, да. Спецсхемы.
16: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
15: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
16: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
15: И вот тут начинается самое интересное. Экономика — это ведь люди, правда?
16: Безусловно.
15: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
16: Да, цифры пугающие.
15: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
16: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
15: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
16: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
15: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
16: О, да. Это трагедия.
15: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
16: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
15: Но это же просто абсурд.
16: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
15: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
17: Схема 3 плюс 3.
15: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
17: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
15: Ну, логично, после всех девальваций.
17: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
15: Ноль гарантий.
17: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
15: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
15: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да. Но это еще не все.
15: Да, увеличение требования к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
15: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
15: Хорошо, мы это обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
15: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
17: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
15: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
17: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
15: А в Польше?
17: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
15: Ха, обалдеть. А Латвия?
17: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
15: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
17: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
15: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
17: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
15: Угу.
17: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
15: Медленное обнищание.
17: А второй сценарий?
15: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
17: Те самые полтора человека на шкаф.
15: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
17: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес.
18: Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
15: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
19: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
0: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
20: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
0: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменение правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
21: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
0: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
22: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
23: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
0: С Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек – 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
2: Смотрю, столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
6: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
7: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
3: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
8: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
0: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
9: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
0: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
1: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
0: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывается. Описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
10: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
0: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
10: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
0: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
11: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: За последние три года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
12: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
0: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
23: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
0: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
14: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
13: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
14: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
13: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
14: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
13: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
16: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
13: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
13: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
23: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
13: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
23: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
17: да.
23: Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
13: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
23: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
13: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
24: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
13: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
13: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
17: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
13: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
18: В модернизации

0: который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
1: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
0: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
2: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
0: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
4: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
6: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жуковый-Рацк, да? Вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
4: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
7: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
4: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия.

0: себя. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
1: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: В чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
4: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
3: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
4: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
3: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
5: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
3: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
6: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
7: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
8: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
3: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
9: Да. Горные подразделения – это что?
10: Сельские. ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
9: И сколько у вас?
10: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковые больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
3: В Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
11: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
10: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
3: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
11: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
3: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
12: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. С закрытия ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
3: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
12: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
3: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7000 рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5000 рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3500 рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
13: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
17: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
18: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
19: Ну, не меньше 4.
20: Мне 3 хватает.
21: А если дети появятся? Сколько?
20: Я думаю, побольше надо.
18: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
22: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне, чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
23: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену 9-этажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии, усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
1: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек, постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека теперь резиденты Евросоюза. 1028 в статусе беженцев.
3: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
4: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди. То есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
3: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
13: Тысячи рублей нету.
22: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
17: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
5: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
0: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
6: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
0: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
24: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых. А юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
0: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
25: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
0: В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
9: Тонны стали, оптика сложнейшая.
8: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
9: Обожаю это сравнение.
8: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
9: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии.
8: Угу.
9: Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
8: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
9: Название уже о многом говорит.
8: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
9: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
8: Абсолютно.
9: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
8: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
9: Да, корпорации против стартапов, та же история.
8: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
9: Угу.
8: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
9: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
8: Мангалы.
9: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
8: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
9: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
8: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
9: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
8: Ничего себе.
9: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
8: Звучит круто.
9: Но Она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
8: А мангалы на крыше?
9: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
8: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
9: О, в точку.
8: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
9: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
8: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
9: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
8: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
9: Угу.
8: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
9: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
8: 7 из 10 танков.
9: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
8: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
9: На сверхмалой высоте, заметь.
8: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
9: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
8: Угу.
9: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
8: Так.
9: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
8: Жидкий металл.
9: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
8: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
9: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
8: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
9: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
8: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
9: Да.
8: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
9: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
8: Заводы, станки.
9: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
8: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
9: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
8: 500 000.
9: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
8: А в Беларуси?
9: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
8: То есть массового производства FPV-дронов нет?
9: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
8: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
9: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
8: Ага.
9: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
8: То есть они смотрят поверх него?
9: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
8: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
9: Это чистое банкротство.
7: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
9: Да, это очень показательно.
7: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
9: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
7: Точно, звезды на погонах.
9: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
7: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
9: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
7: Угу.
9: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
7: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
9: Да.
7: А как это работает? Это типа глушилка?
9: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
7: Но на белорусских танках этого нет.
9: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
7: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
9: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
7: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
9: Согласна.
7: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
9: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
7: Давай.
9: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
7: угу.
9: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
7: Которым не нужен сигнал.
9: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
7: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
9: Спасибо, что были с нами.
7: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
10: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию.
3: Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
12: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
3: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
12: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
3: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
18: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
3: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
19: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
20: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
19: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
21: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
19: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
23: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
19: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Важный сигнал.
1: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
4: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
1: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
13: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
1: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
14: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
1: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
15: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
1: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
15: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
1: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелАЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
22: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
5: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
0: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
6: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
16: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радио Сигнал.
1: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
17: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
1: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
24: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
17: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
1: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
26: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
1: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
27: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
3: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
1: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
7: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
1: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
3: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
1: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
8: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
0: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
9: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас,